0: Сурим дири мирна, муто долку зоким мрауни дошал. Висусвал се со натали и табетири, да ни кпат скрам со мор нун се вангану, упоек со ми со лади е дошал.
1: Ниеви трупа хитун, трасвали гаянди, муто суставанало, надат кърсал.
0: Сатурит возен, приятна линдра, сакара доксос, едом чинта, сатана бата мукта намага, муто долку ето, осна са кинсал.
1: Царис прошал патепа си, ниеви сусте за асперо.
0: Чили подарка, маца масу, комкаму. Канама сакта, тропой сулкаму.
1: Магетан, ратубе пан, севан магану.
0: Суста рамо, сука моя чива диван.
2: Едио Гувала, Ешвен Туара, Джони и Кочани и Салтис.
0: Пани кому сукни, ватамира уни, рука бизлика пурхару талкини заста,